0: весь город на одной волне.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как в

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Geely Coolray поступил в продажу. Кроссовер доступен в единственной топовой комплектации. Цена от 2,7 миллионов рублей с учетом скидок и спецпредложений. После возвращения в Россию популярный в прошлом паркетник будет технологичнее и динамичнее конкурентов. Но и ценник на него один из самых высоких в классе. Chery готовит к выходу на российский рынок седан Ariza 8 Pro. Это рестайлинг модели Ariza 8, которая у нас уже продается. Снаружи новинку можно отличить по бамперам, решетке радиатора, фарам и задним фонарям. В салоне тоже будет довольно много изменений, а вот техника прежняя. Это именно рестайлинг, а не смена поколения. Первые партии автомобилей «Волга» будут продаваться в специальном исполнении First Edition. В пресс-службе компании подтвердили появившуюся ранее информацию. В сети появились фотографии машин со специальными табличками в салоне. Напомним, возрожденная «Волга» сейчас готовится к производству. В продажу машины на базе «Geely» поступят этим летом. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Dargo. Кроссовер лишился переднеприводной версии, а полноприводные получили более современную муфту подключения задней оси. Коробка передач прежняя, но после перенастройки она должна стать быстрее. В салоне новая мультимедиа и подрулевой селектор коробки передач вместо шайбы. И это еще не все. Подробнее о новом Havail Dargo в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил, девочка, не плачь.

0: О чем мечтают дети?
1: О чем мечтают дети?
2: О чем мечтают дети?
3: Меня зовут Соня, мне 11 лет, учусь в гимназии, хочу стать кондитером. Ну, мне нравится эта увлекательность, там готовят всякие разные торты. Я хотела долгое время хомячка, и родители мне его подарили. Я всех поздравляю с началом лета, желаю всем провести свои летние каникулы очень хорошо, классно, на море и в поездках. Пусть ваши мечты сбываются.
4: 1 июня – День защиты детей.

0: Сегодня все по-взрослому. Слушайте, и вы узнаете, что такое дружба.
1: Дружба — на этот вопрос задается каждый. Дружба — это всего важнее близкие люди. Кому ты можешь довериться, рассказать свою тайну, кто не предаст тебя. Дружба всегда спасает в беде любой.
2: Дружба — это близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности и общности интересов.
3: Дружба, как я считаю, это отношения между людьми. Когда они понимают друг друга, у них есть взаимопонимание, они верят друг другу и говорят только правду.
4: Для меня дружба — это для меня самое важное, потому что друзья могут поддержать в сложной ситуации.
0: День защиты детей на местном радио.
5: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: экскурсия. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – стильный низ. Стилисты призывают носить джинсы на низкой посадке с нижним бельем. Знаменитости все чаще делятся снимками, на которых они позируют в джинсах с заниженной талией и бюстгальтере или топах в бельевом стиле. Кроме того, некоторые блогеры сочетают такие джинсы с корсетами из кружева или же атласными топами на тонких бретелях. Я бы назвала это сочетание главным нарядом лета у зумеров, подчеркивает один из экспертов. Другую популярную модель в дениме – скинни-джинсы – стилисты советуют постепенно замещать и заменять. В первую очередь рекомендуют присмотреться к брюкам на завязках из легких тканей – хлопка, вискозы, шелка или льна. Подобные штаны можно найти в ассортименте многих брендов масс-маркета. Еще одной модной заменой облегающим моделям стилисты называют белые джинсы расслабленного кроя. Кроме того, актуальность обрели в этом сезоне и летящие брюки из сатина, а также брюки капри. Последние, кстати, идеально сочетаются со сланцами, балетками, а также сандалиями на небольшом каблуке. Вдохновиться на создание своего практичного и эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни, по доступным ценам. Джинсы, пожалуй, самая удобная и практичная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» также огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». В ассортименте богатый размерный ряд – вплоть до 56 размера. Также в «Элеганте» большое поступление обуви летней коллекции, в том числе новый бренд итальянской обуви «Регина Ботини». Скидки на коллекции прошлых лет в «Элеганте» все еще действуют. Спешите, подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж. Добро пожаловать за обновками.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.
2: Когда ты все забудешь, тебе точно станет легче.

0: Сегодня все по-взрослому. Слушайте, и вы узнаете, что важнее, разум или любовь.
1: По моему мнению, в современном обществе намного важнее разум. Конечно же, любовь является неотъемлемой частью нашей жизни, но большинство задач, с которыми мы сталкиваемся, они решаются при помощи разума. Как бы сильно твое сердце не лежало к объекту какому-нибудь, все же нужно будет подходить к этому с разумной точки зрения и в последнюю очередь полагаться на свои эмоции.
2: Я считаю, что важнее разум, потому что без разума любовь не сможет существовать.
3: Я думаю, что лучше любовь, потому что разумом ты можешь думать, но без любви ты сейчас никуда.
4: Я считаю, что важнее всего разум, потому что если ты человек умный, то ты можешь придумывать кучу.

сумев спрятать эмоции. Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Но что за вопросы? Мы идеальная пара.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Комплекс».

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 344-103-300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Весь город на одной волне. Сегодня все по-взрослому. Слушайте, и вы узнаете, почему случаются войны.
1: Войны случаются, потому что люди не могут найти между собой какой-то конфликт, разногласия. Из-за этого случаются войны.
2: Не помирились или что-то не поделили, хотят это получить. Но я думаю, что это неправильно.
3: По моему мнению, потому что чаще всего сейчас случается скандалов, из-за которых может произойти. Получается, одно лишнее движение может все испортить.
4: Мне кажется, что войны случаются из-за того, что кто-то хочет взять то, что принадлежит другим.
5: Ну, войны, они обычно случаются из-за того, что люди начинают какие-то скандалы, начинают какие-то земли завоевывать. Ну, поэтому как-то.
0: День защиты детей на местном радио.
6: А я думала, что такой любви, как у нас, больше ни у кого нет. Ты говорил, что любишь меня, а я дура верила.

0: О чем мечтают дети?
1: О чем мечтают дети?
2: О чем мечтают дети?
3: Меня зовут Диана. Я из 4-й школы, гимназия. Мне 12 лет. Я мечтаю о капибаре. Это животное, водный грызун. Это самый большой в мире грызун. Его можно встретить в зоопарках. И для него нужен большой вольер. И они очень милые. Я его увидела в Питере, когда мы шли с родителями в зоопарк. И там была капибара. Я думаю, если... Ну, скорее, не мама, папа купит, а я, если у меня будет достаточно средств, чтобы завести огромный вольер с бассейном, и как раз ли купить капибару. Мама с папой знают то, что я мечтаю о капибаре. Они над этим больше смеются, ну, как шутка. Но мне есть такая цель к ней. Я желаю, чтобы у всех сбывались мечты.
4: 1 июня – День защиты детей.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

0: Сегодня все по-взрослому. Слушайте, и вы узнаете, кто такой взрослый.
1: Опять-таки, по моему мнению, это человек, который берет на себя полную ответственность за свои действия. Он знает, что делать. Он в случае неприятности, как любят делать дети, не спрячется за мамину юбку, потому что этой юбки попросту нет. Он – это юбка.
2: Мне кажется, взрослый человек – это тот, кто ведет себя очень серьезно, обдумывает все свои поступки, и это очень умный человек.
0: День защиты детей на местном радио.

Снова сейчас взорвется. Хватит трепать мне нервы, не задавай вопросы. Да что я сделал не так? Где забери свои слова и придержи себя в руках. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравишься ты так.

среди сорванной кухни. Снова резали слух, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охранительный клевый опыт, эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды, эй. А мне нравишься ты.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
4: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
3: Внимание! Правильный ответ.
5: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
6: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
3: Вот это CityLink!
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 9 часов.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Реклама на местном радио.
1: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Сегодня все по-взрослому. Слушайте, и вы узнаете, почему взрослые мало улыбаются.
1: На этот вопрос нельзя ответить, потому что взрослые улыбаются очень часто, и у них есть очень много поводов для улыбок и радости.
2: Потому что у них очень много работы, и они устают. Но есть такие моменты, когда они хотят чему-то порадоваться или улыбнуться.
0: День защиты детей на местном радио.

0: Сегодня все по-взрослому. Слушайте, и вы узнаете, что тебе больше всего пригодится, когда ты станешь взрослым.
1: Я думаю, больше всего мне пригодится ум и знания многих разных наук, потому что без этого будущего, мне кажется, не будет.
2: Я думаю, что мне больше всего пригодится математика или труды. На математике я могу узнать много важных чисел для меня. А труды мне пригодятся тем, что я смогу научиться готовить и вязать, там, шить.
3: Я думаю, что мне пригодится больше всего в жизни, когда я стану взрослым, математика, русский язык и английский язык.
4: Что мне больше пригодилось бы, это, наверное, я думаю, что математика и русский язык. Потому что, когда ты вырастешь, можешь стать каким-то бизнесменам, там же надо считать какие-то числа, деньги.
0: День защиты детей на местном радио.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд» и доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, УГРН 119-001-201-663. Комсервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь и ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов стартовал. Приходите и покупайте пионы по 450 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» — высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-103-300.
4: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный, дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.

0: Сегодня все по-взрослому. Слушайте, и вы узнаете, что тебе больше всего пригодится, когда ты станешь взрослым.
1: Я думаю, больше всего мне пригодится ум и знания многих разных наук, потому что без этого будущего, мне кажется, не будет.
2: Я думаю, что мне больше всего пригодится математика или труды. На математике я могу узнать много важных чисел для меня. А труды мне пригодятся тем, что я смогу научиться готовить и вязать, там, шить.
3: Я думаю, что мне пригодится больше всего в жизни, когда я стану взрослым, математика, русский язык и английский язык.
4: Что мне больше пригодилось бы, это, наверное, я думаю, что математика и русский язык. Потому что, когда ты вырастешь, можешь стать каким-то бизнесменам, там же надо считать какие-то числа, деньги.
0: День защиты детей на местном радио.

0: Сегодня все по-взрослому. Слушайте, и вы узнаете, почему люди плачут.
1: Опять-таки, по моему мнению, слезы – это прекрасная вещь для того, чтобы показать свои чувства. В современном мире, опять-таки, очень много вещей, которые заставляют человека порой надеть маску. Там те же самые какие-нибудь собеседования, где нужно войти в шаблон, экзамены, где тоже тебе нужно постараться. Особенно экзамены по литературе, это вообще ужас. Там нужно в свои шаблоны, в свои рамочки войти. И после этого человек получает неимоверный стресс. И слезы — это, по-моему, очень хорошая вещь для того, чтобы все это выплеснуть.
2: Многие люди плачут по пустякам, которые просто им не по душе.
3: Это прежде всего эмоциональная реакция, присущая только человека. Чаще всего люди плачут, испытывая негативные эмоции. Однако и сильные положительные эмоции также могут вызвать плач. Например, люди плачут, когда там какой-то срыв негативный у тебя произошел или что-то в этом роде.
4: Они плачут от радости, когда что-то случилось радостное, и плачут, и что-то случилось плохое.
5: Люди могут плакать из-за много всего, из-за каких-то проблем или же слезы радости.
6: Люди могут плакать от счастья, от добра, от грусти. У них в жизни много чего может случиться, поэтому они плачут.
0: День защиты детей на местном радио.

0: Кинорём.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клёвое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: Есть такой способ рыбалки, как ловля в забродку. Что это такое, ясно из самого названия. Рыбалка в забродку дает возможность подобраться к рыбе совсем близко, так как она не боится человека, стоящего в воде. Многие думают, что такая ловля – это очень хлопотное занятие. Приходится все время то заходить в воду, то выходить из нее. На самом деле это не так. И даже на самом перекате можно расположиться со всеми снастями и даже некоторыми удобствами. Для этого нужно в дно воткнуть две длинные стойки с рогульками в метре друг от друга. На одну надевается петля, которая привязывается к ручке пластикового тазика. В него складываются прикормка, насадки и другие необходимые вещи. Чуть подгруженный тазик очень устойчив. На эту же стойку вешается и подгруженный камнем садок. Вторая стойка служит для того, чтобы положить на него удилище во время смены насадки или снятия рыбы. При наличии такого рабочего места можно ловить рыбу хоть с минимальным, но все-таки комфортом.
3: Не клюет.
2: Ручейник, а вернее личинка этой невзрачной бабочки, наживка распространенная. На него ловят любую рыбу, а уж зимой на мормышку с насадкой ручейника берет и вовсе самый крупный окунь. Личинка ручейника очень любит воду с высоким содержанием кислорода и не любит индустриальных засорений. Проживает она в трубочке-панцире, который сама и строит из песчинок, травинок и прочего донного стройматериала в зависимости от места своего обитания. Брать личинок можно в корнях, ветках, переворачивая камни. В общем, в донном мусоре. Если вставить в чехлик ручейника соломинку, то личинка попятится и сама упадет на ладонь. Хранить ручейников можно в той же воде, где они и обитали до своего пленения. Только не держите посуду на солнце и чаще меняйте воду.
3: Ух, хорошо.
2: Если есть свеженькая форелька и хочется чего-нибудь этакого, можно сделать вкусную закуску на скорую руку. Просто надо тонкие ломтики филе ровненько разложить на тарелочке, слегка посолить, лучше крупной солью, и чуть-чуть сбрызнуть лимонным соком. И поставить в холодильник. Буквально минут через 20 на рыбе образуются линзочки соленого рыбьего сока. Значит, пора. А на этом у меня все. Ни хвоста, ни чешуи.
4: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клёвое место». В магазинах «Клёвое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клёвое место» на Горняков 2А и

0: Сегодня все по-взрослому. Слушайте, и вы узнаете. Идеальный день. Какой он?
1: Ну, идеальный день – это все идет по плану, все хорошо. Это удача разворачивается перед тобой.
2: Идеальный день, он складывается с утра. Зависит от того, как ты позавтракаешь, выпьешь чай и пойдешь на работу. Идеальный день, он зависит именно от тебя, как ты его проведешь.
3: Что вы хотите съесть, чем вы занимаетесь, с кем проводите время, условия? Что все это возможно? Идеальный день такой, который он есть. Что ты хочешь, там все исполняется. Что ты хочешь, то ты и делаешь.
4: Идеальный день – это тот день, когда в мире не будет разногласий.
5: Мне кажется, идеальный день – это тот день, когда ты проводишь его со своими родными и близкими.
6: Идеальный день – это когда ты просто лежишь и ничего не делаешь. Ну, почти ничего. Ты можешь лежать, играть в телефоне, там, пойти на кухню. В принципе, идеальный день – это выходные.
7: По моему мнению, это день рождения, когда ты встаешь, и у тебя хорошее настроение. Все.
0: День защиты детей на местном радио.
8: Местное радио. Весь город на одной волне.
9: Все мы изначально.

Всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: О чем мечтают дети?
1: О чем мечтают дети?
2: О чем мечтают дети?
3: Я хочу, чтобы все были всегда счастливы.
4: Я мечтаю полететь на воздушном шаре.
5: Играть на фортепиано.
6: То меня все уже уважали.
7: А я хочу большой велосипед.
8: Чтобы никогда не было войны.
9: На цветочках.
10: Чтобы всегда был мир, покой, и никто не ссорился. И чтобы мы все жили просто чудесно 100 лет и никогда не умирали.
11: 1 июня – День защиты детей.

привычка, да может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не тянет.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Сегодня во всем мире отмечают День защиты детей. Центр «Среда» приглашает отметить это событие на праздничный фестиваль. Он начнется в 17:30 на спуске по улице Героев. Гостей праздника ждут веселые игры, скакалки, обручи, перетягивание каната, конкурс рисунков на асфальте, мастерская «Разрисуйка», а также танцевальный флешмоб и аквагрим от волонтеров отряда «Добронтер». На мастер-классе «Твой воздушный змей» можно будет создать и украсить своего змея. Также можно принести собственных воздушных змеев, чтобы принять участие в красивом общем запуске у озера. Более 43 тысяч жителей Карелии уже проголосовали за благоустройство территории. В этом году на голосование вынесено 95 общественных объектов. 41 из них получит федеральные средства в следующем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Активнее всего выбирают территории для будущего благоустройства жители Аланца, Пудожа и Беломорска. Среди отстающих – Лагденпохья, Костомукша, Петрозаводск и Прионежский район. Я напомню, что в Костомукше соперничают два берега – пруд «Утиный берег» и прогулочная тропа «Светлый берег». Голосование за проекты продлится до 12 июня. ЕГЭ сегодня начинаются у выпускников. 11-классники сдают историю, литературу и химию. Больше всего выпускников, 359 человек, зарегистрировались на историю. Химию выбрали 344 участника, литературу 158 учеников. Всего заявления на участие в ЕГЭ в Карелии подали более 3300 человек. Основной этап продлится с 1 июня по 9 июля, включая резервные дни. Следующий экзамен основного периода – русский язык. Он пройдет 4 июня. С сегодняшнего дня родители двух и более детей до 18 лет, а для учащихся очно до 23 лет смогут получить семейную налоговую выплату. НДФЛ за прошлый год пересчитают по ставке 6%, разницу вернут. При этом среднедушевой доход семьи должен быть ниже 1,5 региональных прожиточных минимума. Для костомукшан он не должен превышать 33 тысяч рублей на человека в среднем. Заявление необходимо подать до 1 октября на госуслугах в социальном фонде или МФЦ. По мнению властей, выплата коснется примерно 4 миллионов семей, в которых воспитываются почти 11 миллионов детей. Сотрудники ГАИ сегодня начинают скрытое наблюдение на трассах Карелии. Скрытый контроль будет проходить с 1 июня по 30 сентября на федеральных трассах республики. Патрульные машины будут дежурить без специальной раскраски и световых сигналов. Это связано с тревожной статистикой. За 4 месяца этого года количество ДТП выросло на 5%, а число погибших увеличилось в 2 раза. В летний сезон риски растут из-за увеличения транзитного транспорта. Сотрудники ДПС будут следить за соблюдением правил, которые часто становятся причиной аварии. Превышение скорости, выезд на встречную полосу и несоблюдение дистанции. Будьте внимательны. А в Костомукше на 2 дня меняется схема движения на улице Антиканина в районе АЗС «Меркурий». Здесь проводятся аварийно-восстановительные работы на водопроводе. На период проведения работы изменится схема движения транспорта. Водители заранее призывают выбирать пути объезда и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Гидрометцентр России пообещал Карелии теплое лето, а на севере республики температура превысит климатические нормы. По словам заведующей лаборатории Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, в целом по России температура воздуха в июле и августе будет преимущественно соответствовать среднестатистическим значениям. Однако есть и исключения, и теплее нормы в июле и августе будет в том числе и на севере Карелии. Но что касается прогноза на эту неделю, то, по мнению синоптиков, заметно потеплеет уже к четвергу. Столбик термометра поднимется до 22-24 градусов тепла. Из дальних странствий возвратясь, так называется выставка заслуженного деятеля искусств Карелии Александра Костюкова, которая открылась в детской художественной школе имени Лео Ланкинина. Экспозиция знакомит зрителей с графическими и акварельными работами, созданными Александром Степановичем в своих путешествиях. По словам художника, выставка задумывалась давно. Он признается, что влюбился в Карелию, как только приехал в Костомукшу. Александр Степанович объездил всю республику, и его акварельные пейзажи – это доказательство. заказывают. На выставке можно увидеть Валаам, Вокнавлак, Пана Ярви, Соловки и Кижи. Выставка будет работать все лето. Увидеть картины Александра Костюкова можно в будние дни с 9 до 19 часов в детской художественной школе имени Ланкинина по адресу Антиканина, 13. И завершение новости Каливалы. Решением конкурсной комиссии утверждены результаты республиканского конкурса «Лучшая практика гражданских инициатив Карелии-2026» среди органов ТОС, местных сообществ, инициативных групп граждан. Конкурс направлен на выявление лучших проектов и практик в сфере развития местного и общественного самоуправления. Среди победителей конкурса – лесная сказка Южко-Озерского поселения, занявшая 3-е место в номинации «Здоровый образ жизни» с проектом «Наш чудесный уголок». Данный проект является продолжением проекта установки уличных тренажеров. Теперь «Лесная сказка» запустила сбор средств для реализации проекта. Далее прогноз погоды. Спонсор – социальные аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Только в июне при заказе очков оправа в подарок. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в июне скидка 10% на товары в аптечку и на шипучие витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо, плюс 7, плюс 10 градусов обещают синоптики в течение дня, ветер до 4 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, столбик термометра в Костомукше поднимется до плюс 9 градусов, в течение дня будет небольшой дождь и ветер до 2 метров в секунду. В Каливале сегодня плюс 6, плюс 8, небольшой дождь, ветер до 9 метров в секунду. Завтра в Каливале воздух прогреется до 13 градусов тепла. Осадков синоптики не обещают и будет незначительный ветер до 2 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-100241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Пановой.
5: Друзья, всем большущий привет. У микрофона шеф-повар, отличного настроения. Друзья, да, за окном дождливый понедельник, но мы, значит, держимся, улыбаемся, согреваемся, друзья, сегодня вместе. Специально для вас я уже приготовила свежую порцию музыкальных угощений. Друзья, сегодня в меню только самые горячие приветы и самые искренние поздравления.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиньем тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Сеть магазинов «Сила» дарит 30 подарков своим покупателям. До 19 июня соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, воздуходувку, генератор, триммер и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 7 апреля по 19 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

мне сказал, ты мне близка, только как друг, естественно. Я решил любовь искать, знаю, что где-то есть она. Ты мне сказал, очень спешу, и вышел в дверь парадную. Очень спешу, но напишу тебе.

0: любовь найдешь. Не пиши.
1: Радио Десерт всегда подается вовремя.
2: Друзья, стол эфирный накрыт, и первое угощение я сегодня подам Герасимову Дмитрию. Дима, вам же летит это пожелание крепкого здоровья. Пусть Дима каждый день приносит новые возможности, а близкие люди всегда окружают вас, Дмитрий, теплом и поддержкой.

Запасник Антона, и для вас у меня сегодня припасено несколько теплых слов. Я желаю вам, Антон, верных решений. Пусть ваша жизнь, Антон, будет наполнена яркими событиями, финансовой, Антон, стабильностью и душевным спокойствием.

0: Радио Десерт. Вишенка на именинном.
1: Еще одно угощение для поддержания праздничного настроения. Я сегодня хочу предложить на пробу Корнакову Николаю. Николай, я поздравляю вас с днем рождения. Желаю, чтобы, Николай, ваши планы всегда воплощались в жизнь, а удача сопутствовала вам в любых ваших делах.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Мысли вслух.

0: Радиодесерт. Лакомое настроение.
1: Давайте, друзья, дальше праздновать ваши прекрасные события. Симакова Оксана, а у вас сегодня точно такое, с чем я вас с Оксаной поздравляю. Я желаю вам всегда, Оксана, оставаться на высоте, легко преодолевать любые преграды, ну и пусть в вашем доме всегда царят уют, достаток, гармония и любовь.

Нигер Александр, а ловите скорее вы, уважаемый именинник, теплые пожелания реализации самых смелых идей Саши, постоянного движения вперед, и пусть здоровье будет крепким, разумеется. Ну а каждый день открывает перед вами новые горизонты.

0: замерз?
1: Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
0: Мне холодно и больно.
1: Больше не буду тебя.

0: Что говорят астрологи?
1: А говорят астрологи, что люди, рожденные сегодня, энергичные, трудолюбивые личности. Они наделены интуицией, творческим потенциалом и развитым воображением. Реализуют поставленные цели благодаря приложенным усилиям и везению по жизни. Такие женщины и мужчины благородны и романтичны. Однако, когда становятся заложниками жизненной ситуации, проявляют коварство и жестокость. Сегодняшние именинники тщательно подбирают в круг общения разнохарактерных личностей, среди которых выделяют полезных людей и соратников.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональный, дом 15. Ждем всех желающих.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.
7: Друзья, душевного вам сегодня тепла и умения, друзья, отвлекаться от погоды и прочих глупостей. Я Ирина Панова. Пока.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили «Волга» будут дешевле аналогов марки «Джили». Кроссовер «Волга К40» будет стоить от 2 миллионов 700 тысяч, седан C50 – от 2 миллионов 900. Самый крупный кроссовер К50 – от 4 миллионов 200 тысяч. Аналогичные модели «Джили», «Префейс», «Атлас» и «Манджаро» на 400-700 тысяч дороже. «АвтоВАЗ» анонсировал вторую модель коммерческой марки «СКМ». Фургоны и микроавтобусы «М9» поступят в продажу осенью. По габаритам и грузоподъемности они крупнее уже представленных «М7» и ближе к «Газели». Сделаны на базе «Ивэко» для китайского рынка. Оснащены передним приводом и дизельным турбодвигателем. В линейке есть версия на автомате. «Москвич» новой М-серии пока не пользуется большим спросом у покупателей. Весной на учет вставали чуть больше сотни экземпляров обеих моделей в месяц. Для сравнения, более дешевых кроссоверов «Москвич-3» в апреле продали 800 штук. На заводе отреагировали на статистику сообщениями, что спрос постепенно растет. Машины выпускают по плану. Недавно в России стартовали продажи Diplo G318. Это люксовый гибридный кроссовер от концерна Чанган. Он оснащен пневмоподвеской и хорошо подготовлен для плохих дорог. В отличие от многих конкурентов, его выпускают в России. Это позитивно сказывается на цене – от 5 миллионов 600 тысяч рублей. Подробнее в тест-драйве нового Diplo G318 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: О чем мечтают дети?
1: О чем мечтают дети?
2: О чем мечтают дети?
3: Я хочу, чтобы мы никогда не умирали.
4: Я мечтаю о велосипеде.
5: А я мечтаю себе самокат.
6: Огромный торт. Чтобы у меня был гигантский лол и гигантская конфета.
7: А меня хотя и густая, только она чуть-чуть старенькая.
8: Я хочу стать Леди Баг. И все.
9: 1 июня. День защиты детей.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Мужики, а у вас какой ТВ?
4: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
5: У меня антенна. Каналов маловато.
3: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
6: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
7: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: О чем мечтают дети?
1: О чем мечтают дети?
2: О чем мечтают дети?
3: Я мечтаю о велосипеде.
4: То меня все уже уважали.
5: Играть на фортепиано.
6: На цветочках.
7: А я мечтаю себе самокат.
8: Я хочу, чтобы все никогда не умирало, чтобы люди не умирали, и чтобы всегда было все хорошо.
9: Я хочу, чтобы все были всегда счастливы.
10: Огромный торт. Чтобы никогда не было войны.
11: 1 июня. День защиты детей.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Сегодня во всем мире отмечают День защиты детей. Центр «Среда» приглашает отметить это событие на праздничный фестиваль. Он начнется в 17:30 на спуске по улице Героев. Гостей праздника ждут веселые игры, скакалки, обручи, перетягивание каната, конкурс рисунков на асфальте, мастерская «Разрисуйка», а также танцевальный флешмоб и аквагрим от волонтеров отряда «Добронтер». На мастер-классе «Твой воздушный змей» можно будет создать и украсить своего змея. Также можно принести собственных воздушных змеев, чтобы принять участие в красивом общем запуске у озера. Более 43 тысяч жителей Карелии уже проголосовали за благоустройство территории. В этом году на голосование вынесено 95 общественных объектов. 41 из них получит федеральные средства в следующем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Активнее всего выбирают территории для будущего благоустройства жители Аланца, Пудожа и Беломорска. Среди отстающих – Лагденпохья, Костомукша, Петрозаводск и Прионежский район. Я напомню, что в Костомукше соперничают два берега – пруд «Утиный берег» и прогулочная тропа «Светлый берег». Голосование за проекты продлится до 12 июня. ЕГЭ сегодня начинаются у выпускников. 11-классники сдают историю, литературу и химию. Больше всего выпускников, 359 человек, зарегистрировались на историю. Химию выбрали 344 участника, литературу – 158 учеников. Всего заявления на участие в ЕГЭ в Карелии подали более 3300 человек. Основной этап продлится с 1 июня по 9 июля, включая резервные дни. Следующий экзамен основного периода – русский язык. Он пройдет 4 июня. С сегодняшнего дня родители двух и более детей до 18 лет, а для учащихся очно до 23 лет, смогут получить семейную налоговую выплату. НДФЛ за прошлый год пересчитают по ставке 6%, разницу вернут. При этом среднедушевой доход семьи должен быть ниже 1,5 региональных прожиточных минимума. Для костомукшан он не должен превышать 33 тысяч рублей на человека в среднем. Заявление необходимо подать до 1 октября на госуслугах в социальном фонде и или МФЦ. По мнению властей, выплата коснется примерно 4 миллионов семей, в которых воспитываются почти 11 миллионов детей. Сотрудники ГАИ сегодня начинают скрытое наблюдение на трассах Карелии. Скрытый контроль будет проходить с 1 июня по 30 сентября на федеральных трассах республики. Патрульные машины будут дежурить без специальной раскраски и световых сигналов. Это связано с тревожной статистикой. За 4 месяца этого года количество ДТП выросло на 5%, а число погибших увеличилось в 2 раза. В летний сезон риски растут из-за увеличения транзитного транспорта. Сотрудники ДПС будут следить за соблюдением правил, которые часто становятся причиной аварий. Превышение скорости, выезд на встречную полосу и несоблюдение дистанции. Будьте внимательны. А в Костомукше на 2 дня меняется схема движения на улице Антиканина в районе АЗС «Меркурий». Здесь проводятся аварийно-восстановительные работы на водопроводе. На период проведения работы изменится схема движения транспорта. Водители заранее призывают выбирать пути объезда и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Гидрометцентр России пообещал Карелии теплое лето, а на севере республики температура превысит климатические нормы. По словам заведующей лаборатории Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, в целом по России температура воздуха в июле и августе будет преимущественно соответствовать среднестатистическим значениям. Однако есть и исключения, и теплее нормы в июле и августе будет в том числе и на севере Карелии. Но что касается прогноза на эту неделю, то, по мнению синоптиков, заметно потеплеет уже к четвергу. Столбик термометра поднимется до 22-24 градусов тепла. Из дальних странствий возвратясь, так называется выставка заслуженного деятеля искусств Карелии Александра Костюкова, которая открылась в детской художественной школе имени Лео Ланкинина. Экспозиция знакомит зрителей с графическими и акварельными работами, созданными Александром Степановичем в своих путешествиях. По словам художника, выставка задумывалась давно. Он признается, что влюбился в Карелию, как только приехал в Костомукшу. Александр Степанович объездил всю республику, и его акварельные пейзажи – это доказательство. заказывают. На выставке можно увидеть Валаам, Вокнавлак, Панаярви, Соловки и Кижи. Выставка будет работать все лето. Увидеть картины Александра Костюкова можно в будние дни с 9 до 19 часов в детской художественной школе имени Ланкинина по адресу Антиканина, 13. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Только в июне при заказе очков оправа в подарок. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в июне скидка 10% на товары в аптечку и на шипучие витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо. Плюс 7, плюс 10 градусов обещают синоптики в течение дня. Ветер до 4 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, столбик термометра в Костомукше поднимется до плюс 9 градусов. В течение дня будет небольшой дождь и ветер до 2 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд» и доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-4486. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, УГРН 119-001-201-663. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь и ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-60-860. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов стартовал. Приходите и покупайте пионы по 450 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Сегодня все по-взрослому. Слушайте, и вы узнаете, что такое дружба.
1: Дружба – на этот вопрос задается каждый. Дружба – это всего важнее близкие люди. Кому ты можешь довериться, рассказать свою тайну, кто не предаст тебя. Дружба всегда спасает в беде любой.
2: Дружба – это близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности и общности интересов.
3: Дружба, как я считаю, это отношения между людьми. Когда они понимают друг друга, у них есть взаимопонимание, они верят друг другу и говорят только правду.
4: Для меня дружба – это для меня самое важное, потому что друзья могут поддержать в сложной ситуации.
0: День защиты детей на местном радио.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу. Все знают.

0: весь город на одной волне.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Сегодня все по-взрослому. Слушайте взрослому, слушайте, и вы узнаете, что важнее, разум или любовь.
1: По-моему.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
4: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
3: Внимание! Правильный ответ.
5: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
6: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2020 года.
3: Вот это Ситилинк!
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Белее ночи». Выбеленные джинсы назвали самой модной моделью лета. Стилисты заметили, что светлые брюки из денима появились в новых коллекциях многих как люксовых брендов, так и среди масс-маркета. Кроме того, особое внимание выбеленным джинсам уделил креативный директор модного дома Dior Джонатан Андерсон. Он представил сразу несколько подобных брюк, в которых на показе уже заметили певицу Майли Сайрус. Дизайнеры же называют эту трендовую модель расслабленной и базовой, поэтому к ней подойдут предметы гардероба практически любого стиля. Выбеленные джинсы будут выигрышно смотреться как с кедами, так и с балетками или же обувью на низком каблуке. Тем временем у зумеров сейчас в тренде длинные джинсы прямого кроя в сочетании с балетками, сандалиями на массивном каблуке и шелковым топом оливкового оттенка. Вдохновиться на создание своего практичного эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни, по доступным ценам. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmain Rainy», широкий размерный ряд и даже большие размеры, до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви, летние коллекции, в том числе модный итальянский бренд «Регина Ботини». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Сегодня все по-взрослому. Слушайте, и вы узнаете, что тебе больше всего пригодится, когда ты станешь взрослым.
1: Я думаю, больше всего мне пригодится ум и знания многих разных наук, потому что без этого будущего, мне кажется, не будет.
2: Я думаю, что мне больше всего пригодится математика или труды. На математике я могу узнать много важных чисел для меня. А труды мне пригодятся тем, что я смогу научиться готовить и вязать, там, шить.
3: Я думаю, что мне пригодится больше всего в жизни, когда я стану взрослым, математика, русский язык и английский язык.
4: Что мне больше пригодилось бы, это, наверное, я думаю, что математика и русский язык. Потому что, когда ты вырастешь, можешь стать каким-то бизнесменом, там же надо считать какие-то числа, деньги.
0: День защиты детей на местном радио.

глазки, не спишь, не видишь и не краснеешь, темнеешь кожей, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

взгляды. Летаешь где-то, не пьешь, не пишешь, не наглеешь. Считаешь звезды, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии. Пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты. Смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

0: Сегодня все по-взрослому. Слушайте, и вы узнаете, почему случаются войны.
1: Войны случаются, потому что люди не могут найти между собой какой-то конфликт, разногласия. Из-за этого случаются войны.
2: Не помирились или что-то не поделили, хотят это получить. Но я думаю, что это неправильно.
3: По моему мнению, потому что чаще всего сейчас случается скандалов, из-за которых может произойти. Получается, одно лишнее движение может все испортить.
4: Мне кажется, что войны случаются из-за того, что кто-то хочет взять то, что принадлежит другим.
5: Ну, войны, они обычно случаются из-за того, что люди начинают какие-то скандалы, начинают какие-то земли завоевывать. Ну, поэтому как-то.
0: День защиты детей на местном радио.
6: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
4: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
5: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Сегодня все по-взрослому. Слушайте, и вы узнаете, кто такой взрослый.
1: Опять-таки, по моему мнению, это человек, который берет на себя полную ответственность.

0: за свои действия. Он знает, что делать. Он в случае неприятности, как любят делать дети, не спрячется за мамину юбку, потому что этой юбки попросту нет. Он – это юбка.
1: Мне кажется, взрослый человек – это тот, кто ведет себя очень серьезно, обдумывает все свои поступки, и это очень умный человек.
2: День защиты детей на местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Сегодня во всем мире отмечают День защиты детей. Центр «Среда» приглашает отметить это событие на праздничный фестиваль. Он начнется в 17:30 на спуске по улице Героев. Гостей праздника ждут веселые игры, скакалки, обручи, перетягивание каната, конкурс рисунков на асфальте, мастерская «Разрисуйка», а также танцевальный флешмоб и аквагрим от волонтеров отряда «Добронтер». На мастер-классе «Твой воздушный змей» можно будет создать и украсить своего змея. Также же можно принести собственных воздушных змеев, чтобы принять участие в красивом общем запуске у озера. Более 43 тысяч жителей Карелии уже проголосовали за благоустройство территории. В этом году на голосование вынесено 95 общественных объектов. 41 из них получит федеральные средства в следующем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Активнее всего выбирают территории для будущего благоустройства жители Аланца, Пудожа и Беломорска. Среди отстающих – Лагденпохья, Костомукша, Петрозаводск и Прионежский район. Я напомню, что в Костомукше соперничают два берега – пруд «Утиный берег» и прогулочная тропа «Светлый берег». Голосование за проекты продлится до 12 июня. ЕГЭ сегодня начинаются у выпускников. 11-классники сдают историю, литературу и химию. Больше всего выпускников, 359 человек, зарегистрировались на историю. Химию выбрали 344 участника, литературу 158 учеников. Всего заявления на участие в ЕГЭ в Карелии подали более 3300 человек. Основной этап продлится с 1 июня по 9 июля, включая резервные дни. Следующий экзамен основного периода — русский язык. Он пройдет 4 июня. С сегодняшнего дня родители двух и более детей до 18 лет, а для учащихся очно до 23 лет, смогут получить семейную налоговую выплату. НДФЛ за прошлый год пересчитают по ставке 6%, разницу вернут. При этом среднедушевой доход семьи должен быть ниже полутора региональных прожиточных минимума. Для костомукшан он не должен превышать 33 тысяч рублей на человека в среднем. Заявление необходимо подать до 1 октября на госуслугах, в социальном фонде и или МФЦ. По мнению властей, выплата коснется примерно 4 миллионов семей, в которых воспитываются почти 11 миллионов детей. Сотрудники ГАИ сегодня начинают скрытое наблюдение на трассах Карелии. Скрытый контроль будет проходить с 1 июня по 30 сентября на федеральных трассах республики. Патрульные машины будут дежурить без специальной раскраски и световых сигналов. Это связано с тревожной статистикой. За 4 месяца этого года количество ДТП выросло на 5%, а число погибших увеличилось в 2 раза. В летний сезон риски растут из-за увеличения транзитного транспорта. Сотрудники ДПС будут следить за соблюдением правил, которые часто становятся причиной аварий. Превышение скорости, выезд на встречную полосу и несоблюдение дистанции. Будьте внимательны. А в Костомукше на 2 дня меняется схема движения на улице Антиканина в районе АЗС «Меркурий». Здесь проводятся аварийно-восстановительные работы на водопроводе. На период проведения работы изменится схема движения транспорта. Водители заранее призывают выбирать пути объезда и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Гидрометцентр России пообещал Карелии теплое лето, а на севере республики температура превысит климатические нормы. По словам заведующей лаборатории Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, в целом по России температура воздуха в июле и августе будет преимущественно соответствовать среднестатистическим значениям. Однако есть и исключения, и теплее нормы в июле и августе будет в том числе и на севере Карелии. Но что касается прогноза на эту неделю, то, по мнению синоптиков, заметно потеплеет уже к четвергу. Столбик термометра поднимется до 22-24 градусов тепла. Из дальних странствий возвратясь, так называется выставка заслуженного деятеля искусств Карелии Александра Костюкова, которая открылась в детской художественной школе имени Лео Ланкинина. Экспозиция знакомит зрителей с графическими и акварельными работами, созданными Александром Степановичем в своих путешествиях. По словам художника, выставка задумывалась давно. Он признается, что влюбился в Карелию, как только приехал в Костомукшу. Александр Степанович объездил всю республику, и его акварельные пейзажи – это достаточно. доказывают. На выставке можно увидеть Валаам, Вокнавлак, Панаярви, Соловки и Кижи. Выставка будет работать все лето. Увидеть картины Александра Костюкова можно в будние дни с 9 до 19 часов в детской художественной школе имени Ланкинина по адресу Антиканина, 13. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Только в июне при заказе очков оправа в подарок. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в июне скидка 10% на товары в аптечку и на шипучие витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо, плюс 7, плюс 10 градусов обещают синоптики в течение дня. Ветер до 4 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, столбик термометра в Костомукше поднимется до плюс 9 градусов. В течение дня будет небольшой дождь и ветер до 2 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Местное радио.
4: О чем мечтают дети?
5: О чем мечтают дети?
6: О чем мечтают дети?
7: Я хочу, чтобы все были всегда счастливы.
8: Я мечтаю полететь на воздушном шаре.
9: Играть на фортепиано.
10: То меня все уже уважали.
11: А я хочу большой велосипед.
12: Чтобы никогда не было войны.
13: На цветочках.
14: Чтобы всегда был мир, покой, и никто не ссорился. И чтобы мы все жили просто чудесно 100 лет и никогда не умирали.
15: 1 июня – День защиты детей.

0: Реклама на местном радио.
1: Дорогой, едем на дачу? Все в силе?
2: Да, все в силе.
1: Газонокосилку собирались на участок купить? Все в силе?
2: Все в силе.
1: Мангалы и уголь для шашлыков? Все в силе?
2: Все в силе.
1: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
2: Хе, все в силе. Уже купил и спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
1: Все в силе.
0: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
1: Все в силе.
2: Все в силе.
3: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

0: О чем мечтают дети?
1: О чем мечтают дети?
2: О чем мечтают дети?
3: Я хочу, чтобы мы никогда не умирали.
4: Я мечтаю о велосипеде.
5: А я мечтаю себе самокат.
6: Огромный торт. Чтобы у меня был гигантский лол и гигантская конфета.
7: А меня хотя игрушка есть, только она чуть-чуть тоненькая.
8: Я хочу стать леди Баг. И все.
9: 1 июня – День защиты детей.

Вроде снова зажгутся огни, значит мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ, мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

предлагал, кто доплатит за тебя. Я молчал, тишина рождала зов, и когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполнял пустоту.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Ну вот, друзья, и наступило наше долгожданное карельское лето. Хотя природа нас уже немного побаловала шикарной весной, и, надеюсь, лето на этом не закончится. Так что пусть для каждого из нас лето будет незабываемым и обязательно жарким. Меня зовут Наталья Попова, этот час я с вами у микрофона, и у нас еще не вечер.

37027, телефон нашего прямого эфира. Если есть что сказать, обязательно звоните. И сегодня предлагаю устроить такой небольшой дополнительный конкурс, вернее, такую вот пятиминутку воспоминаний по случаю начала лета, чтобы немного вспомнить наше с вами детство. Все-таки сегодня День защиты детей, ну и, конечно, крылышки от папы Ромы и Миди от Суши Биг тоже сегодня в нашей программе. Сегодня предлагаю немного окунуться в школьные годы и вспомнить или осознать, какие школьные знания пригодились вам в жизни больше всего. Самые интересные ответы зачитаем в эфире, ну а авторам подарим приятные сувениры за хорошую память. Путешествия способны сильно замедлить старение. Куда и как надо путешествовать, поговорим сегодня. Конечно же, не обойдемся сегодня без новостей карельского катыша. В компании стартовал 13-й пульс Северстали. Но, чтобы начинать неделю на максимуме положительных эмоций, разыграем сегодня ведерко крылышек от папы Ромы и вкусный приз от кафе Суши Биг. Так что устройте себе вкусный вечер, участвуйте в розыгрышах и пусть вам повезет.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиньем тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами, символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Когда лучше, зимой или летом?
4: Лучшее время научиться водить сегодня. Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории А, А1, Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: просто в городе ли ты сейчас? У тебя же теперь концерты, там фанаты.
1: Новости Северстали.
2: Сегодня в 13-й раз стартует ежегодное исследование вовлеченности «Пульс Северстали». Генеральный директор компании Александр Шевелев обратился к коллективу с призывом принять участие в опросе. По его словам, именно сейчас, в текущих непростых условиях, особенно важно слышать друг друга. Чем больше открытого диалога, тем меньше неопределенности. Компания должна оставаться для каждого местом, где есть ясность, поддержка и понимание происходящего. Он подчеркнул важность и ценность каждого сотрудника, которые трудятся в этих условиях, не снижают темп, ищут решения, предлагают инициативы и берут на себя ответственность. Это принципиально важно, отметил он. Мы не просто проходим через кризис, мы формируем то, какими мы выйдем из него, подчеркнул Александр Шевелев. Северсталь проходит сложный период, и именно сейчас важны вовлеченность, ответственность и готовность каждого сотрудника делать больше для общего результата. Напомню, что в прошлом году участие в «Пульсе» составило 97%. Это показатель доверия и доказательство того, что обратная связь сотрудников действительно влияет на решение. И в этом году генеральный директор «Северстали» призвал всех найти 20 минут и ответить честно. Не только о проблемах, но и о наших победах, о том, что уже работает. «Пульс» – это возможность напрямую повлиять на то, какие решения будут приняты дальше.

0: Это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: И сегодня в этой рубрике предлагаю обсудить тему, какие школьные знания пригодились вам в жизни. Довольно большое исследование, опрос провела «Комсомольская правда». Они опросили более 6 тысяч россиян. Так вот, только треть опрошенных признались, что во взрослой жизни им пригодились школьные знания. Несколько человек поделились, что им пригодились в жизни только чтение, писание, ну и таблица умножения. Некоторые заявили, что им пригодились в работе физика и математика. Другие рассказали, что стали более грамотными и начитанными, все благодаря гуманитарным предметам. Еще 22% опрошенных отметили, что школа научила их думать и рассуждать. Для 17% школа стала местом, где они научились брать ответственность. По 10% респондентов рассказали, что научились дружить и хитрить именно в школе. А 4% узнали, что такое работа в команде. Но и традиционно предлагаю составить нам свой собственный рейтинг и вспомнить, какие школьные знания пригодились вам уже во взрослой жизни. 911-402-2040 наш телефон. Поделитесь вашими ответами, вашими воспоминаниями. Все ответы обязательно прочитаем в эфире. Авторы самых интересных историй получат приятные сувениры от нашей компании.

0: сильное звено.
1: Кюке впервые в программе рабочей спартакиады карельского Катыша. Ну и чтобы выяснить, кто самый ловкий и меткий, команды собрались на городошной площадке, чтобы сыграть в старинную карельскую игру. Атмосфера была замечательной, азарт, смех и дружеское соперничество присутствовали. Многие участники попробовали себя в этой дисциплине впервые. Рядом с ними играли и уже очень опытные спортсмены, в том числе и сотрудник управления ремонтов и кандидат в мастера спорта по этому виду спорта Эдуард Киринин. В итоге упорной борьбы первое место у управления ремонтов, на втором месте управления транспорта. Бронзу в этом виде соревнований взяла команда ЭУТК, четвертое место у цеху по производству геологических работ в карьере. На пятом месте управление производства концентрата и окатышей, и на шестом месте команда рудоуправления. Но любители интеллектуальных состязаний приглашают сразиться в Эль-Квиз. Регистрация уже открыта, заявки можно присылать до 5 июня. Ну и не забудьте указать название команды и ее состав. И напомню, что команда должна быть сформирована до 10 человек. И сами игры пройдут в Малом зале Дворца культуры 10 июня в 18:30.

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание! Правильный ответ.
3: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за...

0: Этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте давайделить.ру в разделе «Покупателю».
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: еще кусочек.
1: Ну и прямо сейчас пришло время нашему не менее аппетитному, чем наша отбивочка конкурса от кафе «Суши Биг». Это всегда вкусный ароматный кофе. Это возможность заказать доставку еды или же перекусить непосредственно в кафе. Здесь всегда тепло, всегда очень уютно и вкусно, так что приходите создавать приятные воспоминания. А отведать запеченные мидии в сливочно-чесночном соусе сможет сегодня тот, кто по трем моим подсказкам догадается, о чем речь. Итак, в переводе с абхазского это слово означает «перечная соль». По легенде, это придумали абхазские чабаны. Хозяева отар давали пастухам соль для подкормки скота, чтобы животные быстрее набирали вес и больше пили. Чтобы пастухи не воровали ценную соль, ее щедро смешивали с жгучим перцем и специями. И это природный антибиотик. За счет обилия жгучего перца и чеснока это обладает отличными антимикробными свойствами, укрепляет иммунитет и стимулирует обмен веществ. Вот что это такое, о чем речь, надо догадаться вам. 911-402-2040, наш телефон. Присылайте ваши варианты на этот номер, и автор третьего правильного

0: правильного ответа отправиться в кафе «Суши Биг». Поехали!
1: Может, закажем пиццу?
2: Как раньше?
1: Ну да.
2: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Биг.
1: Чем тебе старая пицца не угодила?
2: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номер уно в Костомукше.
1: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
3: Суши Биг. Здравствуйте.
1: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
4: Доставка осуществляет Суши Гид ОГРН 12-01-5-0-40-17 ИНН 100-ровно-401-96-92.

Ну что, друзья, хочу сказать, что абсолютно все, кто участвовал в конкурсе, прислали нам правильный ответ. Конечно же, это Аджика. Но третье смс сегодня пришло от нашего слушателя, чей телефон заканчивается на 9640. Поэтому мы вас поздравляем. Ловите наши аплодисменты. И в ответном сообщении я вам напишу, как вы сможете забрать свой вкусный приз. Это мидии в чесночно-сливочном соусе от кафе «Суши Биг».

0: «Дай пять». Партнер конкурса «Папа Рома». Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну и пришло время проверить, насколько вы любите музыку, и самых внимательных мы готовы порадовать порцией крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Делайте приемники погромче, будем разыгрывать их прямо сейчас. Мы вновь зажарили одно, не самое очевидное слово в известной песне. Давайте послушаем.

Фрагмент песни вы только что услышали, поэтому присылайте ваши варианты зажаренного слова на номер 911-402-2040, и автор 11-го СМС отправится к папе Роме наслаждаться крылышками.

0: что, друзья, это задание оказалось немножко со звездочкой, потому что не все ответили правильно. Не все узнали группу «Винтаж» с песней «Малахит». И даже если узнали, то слово «правило» назвали не все. Поэтому скриним сейчас наши ответы. И 11-е СМС пришло от нашего слушателя, чей телефон заканчивается на 25-26. Мы вас поздравляем. Удача сегодня вам явно улыбается чуточку шире, поэтому с удовольствием наслаждайтесь хрустящими крылышками от папы Ромы. Как это сделать, я пришлю вам в ответном СМС. И благодарю всех, кто провел с нами этот час. Я желаю всем хорошего настроения, прекрасного вечера. Услышимся с вами в программе «Еще не вечер» уже завтра на волнах местного радио. Ну а в 18 часов у нас еще итоговые новости.
1: Ты с ним болтаешь, я с ней танцую, но ты меня палишь, я тебя ревную, ты без меня.

Я попал не туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой? Кто же мы?

0: Местное время 18 часов. Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Сегодня во всем мире отмечают День защиты детей. Центр «Среда» приглашает отметить это событие на праздничный фестиваль. Он начнется в 17:30 на спуске по улице Героев. Гостей праздника ждут веселые игры, скакалки, обручи, перетягивание каната, конкурс рисунков на асфальте, мастерская «Разрисуйка», а также танцевальный флешмоб и аквагрим от волонтеров отряда «Добронтер». На мастер-классе «Твой воздушный змей» можно будет создать и украсить своего змея. Также можно принести собственных воздушных змеев, чтобы принять участие в красивом общем запуске у озера. Более 43 тысяч жителей Карелии уже проголосовали за благоустройство территории. В этом году на голосование вынесено 95 общественных объектов. 41 из них получит федеральные средства в следующем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Активнее всего выбирают территории для будущего благоустройства жители Аланца, Пудожа и Беломорска. Среди отстающих – Лагдынпохья, Костомукша, Петрозаводск и Прионежский район. Я напомню, что в Костомукше соперничают два берега – пруд «Утиный берег» и прогулочная тропа «Светлый берег». Голосование за проекты продлится до 12 июня. ЕГЭ сегодня начинаются у выпускников. 11-классники сдают историю, литературу и химию. Больше всего выпускников, 359 человек, зарегистрировались на историю. Химию выбрали 344 участника, литературу 158 учеников. Всего заявления на участие в ЕГЭ в Карелии подали более 3300 человек. Основной этап продлится с 1 июня по 9 июля, включая резервные дни. Следующий экзамен основного периода – русский язык. Он пройдет 4 июня. С сегодняшнего дня родители двух и более детей до 18 лет, а для учащихся очно до 23 лет смогут получить семейную налоговую выплату. НДФЛ за прошлый год пересчитают по ставке 6%, разницу вернут. При этом среднедушевой доход семьи должен быть ниже полутора региональных прожиточных минимума. Для костомкшан он не должен превышать 33 тысяч рублей на человека в среднем. Заявление необходимо подать до 1 октября на госуслугах в социальном фонде или МФЦ. По мнению властей, выплата коснется примерно 4 миллионов семей, в которых воспитываются почти 11 миллионов детей. Сотрудники ГАИ сегодня начинают скрытое наблюдение на трассах Карелии. Скрытый контроль будет проходить с 1 июня по 30 сентября на федеральных трассах республики. Патрульные машины будут дежурить без специальной раскраски и световых сигналов. Это связано с тревожной статистикой. За 4 месяца этого года количество ДТП выросло на 5%, а число погибших увеличилось в 2 раза. В летний сезон риски растут из-за увеличения транзитного транспорта. Сотрудники ДПС будут следить за соблюдением правил, которые часто становятся причиной аварий. Превышение скорости, выезд на встречную полосу и несоблюдение дистанции. Будьте внимательны. А в Костомукше на 2 дня меняется схема движения на улице Антиканина в районе АЗС «Меркурий». Здесь проводятся аварийно-восстановительные работы на водопроводе. На период проведения работы изменится схема движения транспорта. Водители заранее призывают выбирать пути объезда и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Гидрометцентр России пообещал Карелии теплое лето, а на севере республики температура превысит климатические нормы. По словам заведующей лаборатории Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, в целом по России температура воздуха в июле и августе будет преимущественно соответствовать среднестатистическим значениям. Однако есть исключения, и теплее нормы в июле и августе будет в том числе и на севере Карелии. Но что касается прогноза на эту неделю, то, по мнению синоптиков, заметно потеплеет уже к четвергу. Столбик термометра поднимется до 22-24 градусов тепла. Из дальних странствий возвратясь, так называется выставка заслуженного деятеля искусств Карелии Александра Костюкова, которая открылась в детской художественной школе имени Лео Ланкинина. Экспозиция знакомит зрителей с графическими и акварельными работами, созданными Александром Степановичем в своих путешествиях. По словам художника, выставка задумывалась давно. Он признается, что влюбился в Карелию, как только приехал в Костомукшу. Александр Степанович объездил всю республику, и его акварельные пейзажи – это достаточно. доказывают. На выставке можно увидеть Валаам, Вокнавлак, Панаярви, Соловки и Кижи. Выставка будет работать все лето. Увидеть картины Александра Костюкова можно в будние дни с 9 до 19 часов в детской художественной школе имени Ланкинина по адресу Антиканина, 13. Далее прогноз погоды. Спонсор – социальные аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Только в июне при заказе очков оправа в подарок. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в июне скидка 10% на товары в аптечку и на шипучие витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо, плюс 7, плюс 10 градусов обещают синоптики в течение дня, ветер до 4 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, столбик термометра в Костомукше поднимется до плюс 9 градусов, в течение дня будет небольшой дождь и ветер до 2 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
2: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд» и доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-4486. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, УГРН 119-001-201-663. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь и ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-100-68-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов стартовал. Приходите и покупайте пионы по 450 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Сегодня все по-взрослому. Слушайте, и вы узнаете, почему люди плачут.
1: Опять-таки, по моему мнению, слезы – это прекрасная вещь для того, чтобы показать свои чувства. В современном мире, опять-таки, очень много вещей, которые заставляют человека порой надеть маску. Там те же самые какие-нибудь собеседования, где нужно войти в шаблон, экзамены, где тоже тебе нужно постараться. Особенно экзамены по литературе – это вообще ужас. Там нужно в свои шаблоны, в свои рамочки войти. И после этого человек получает неимоверный стресс. И слезы – это, по-моему, очень хорошая вещь для того, чтобы все это выплеснуть.
2: Многие люди плачут по пустякам, которые просто им не по душе.
3: Это, прежде всего, эмоциональная реакция, присущая только человеку. Чаще всего люди плачут, испытывая негативные эмоции. Однако и сильные положительные эмоции также могут вызвать плач. Например, люди плачут, когда там какой-то срыв негативный у тебя произошел или что-то в этом роде.
4: Они плачут от радости, когда что-то случилось радостное, и плачут, и что-то случилось плохое.
5: Люди могут плакать из-за много всего, из-за каких-то проблем или же слезы радости.
6: Люди могут плакать от счастья, от добра, от грусти. У них в жизни многое чего может случиться, поэтому они плачут.
0: День защиты детей на местном радио.

0: Программа на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

До встречи в настоящем. Даже 36,6, без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если крадусь, них не врет, то все хорошо. Вот только 36,6.

0: Сегодня все по-взрослому. Слушайте, и вы узнаете, кто такой взрослый.
1: Опять-таки, по моему мнению, это человек, который берет на себя полную ответственность за свои действия. Он знает, что делать. Он в случае неприятности, как любят делать дети, не спрячется за мамину юбку, потому что этой юбки попросту нет. Он – это юбка.
2: Мне кажется, взрослый человек – это тот, кто ведет себя очень серьезно, обдумывает все свои поступки, и это очень умный человек.
0: День защиты детей на местном радио.

0: Ищи на Рём.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клёвое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: Есть такой способ рыбалки, как ловля в забродку. Что это такое, ясно из самого названия. Рыбалка в забродку дает возможность подобраться к рыбе совсем близко, так как она не боится человека, стоящего в воде. Многие думают, что такая ловля – это очень хлопотное занятие. Приходится все время то заходить в воду, то выходить из нее. На самом деле это не так. И даже на самом перекате можно расположиться со всеми снастями и даже некоторыми удобствами. Для этого нужно в дно воткнуть две длинные стойки с рогульками в метре друг от друга. На одну надевается петля, которая привязывается к ручке пластикового тазика. В него складываются прикормка, насадки и другие необходимые вещи. Чуть подгруженный тазик очень устойчив. На эту же стойку вешается и подгруженный камнем садок. Вторая стойка служит для того, чтобы положить на него удилище во время смены насадки или снятия рыбы. При наличии такого рабочего места можно ловить рыбу хоть с минимальным, но все-таки комфортом.
3: Не клюет.
2: Ручейник, а вернее личинка этой невзрачной бабочки, наживка распространенная. На него ловят любую рыбу, а уж зимой на мормышку с насадкой ручейника берет и вовсе самый крупный окунь. Личинка ручейника очень любит воду с высоким содержанием кислорода и не любит индустриальных засорений. Проживает она в трубочке панцире, который сама и строит из песчинок, травинок и прочего донного стройматериала в зависимости от места своего обитания. Личинок можно в корнях, ветках, переворачивая камни. В общем, в донном мусоре. Если вставить в чехлик ручейника соломинку, то личинка попятится и сама упадет на ладонь. Хранить ручейников можно в той же воде, где они и обитали до своего пленения. Только не держите посуду на солнце и чаще меняйте воду.
3: Ух, хорошо.
2: Если есть свеженькая форелька и хочется чего-нибудь этакого, можно сделать вкусную закуску на скорую руку. Просто надо тонкие ломтики филе ровненько разложить на тарелочке, слегка посолить, лучше крупной солью, и чуть-чуть сбрызнуть лимонным соком. И поставить в холодильник. Буквально минут через 20 на рыбе образуются линзочки соленого рыбьего сока. Значит, пора. А на этом у меня все. Ни хвоста, ни чешуи.
4: Душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клёвое место». В магазинах «Клёвое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клёвое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.

0: О чем мечтают дети?
1: О чем мечтают дети?
2: О чем мечтают дети?
3: Я хочу, чтобы все были всегда счастливы.
4: Я мечтаю полететь на воздушном шаре.
5: Играть на фортепиано.
6: То меня все уже уважали.
7: А я хочу большой велосипед.
8: Чтобы никогда не было войны.
9: На цветочках.
10: Чтобы всегда был мир, покой, и никто не ссорился. И чтобы мы все жили просто чудесно 100 лет и никогда не умирали.
11: 1 июня – День защиты детей.

0: весь город на одной волне.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Мужики, а у вас какой ТВ?
4: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
5: У меня антенна. Каналов маловато.
3: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
6: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 520-09. Ситилинк 520-09.
7: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Белее ночи». Выбеленные джинсы назвали самой модной моделью лета. Стилисты заметили, что светлые брюки из денима появились в новых коллекциях многих как люксовых брендов, так и среди масс-маркета. Кроме того, особое внимание выбеленным джинсам уделил креативный директор модного дома Dior Джонатан Андерсон. Он представил сразу несколько подобных брюк, в которых на показе уже заметили певицу Майли Сайрус. Дизайнеры же называют эту трендовую модель расслабленной и базовой, поэтому к ней подойдут предметы гардероба практически любого стиля. Выбеленные джинсы будут выигрышно смотреться как с кедами, так и с балетками или же обувью на низком каблуке. Тем временем у зумеров сейчас в тренде длинные джинсы прямого кроя в сочетании с балетками, сандалиями на массивном каблуке и шелковым топом оливкового оттенка. Вдохновиться на создание своего практичного эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни, по доступным ценам. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmain», «Rieni», широкий размерный ряд и даже большие размеры, до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви, летние коллекции, в том числе модный итальянский бренд «Регина Ботини». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиньем тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи! Заводи и уезжай.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: О чем мечтают дети?
1: О чем мечтают дети?
2: О чем мечтают дети?
3: Меня зовут София Сюмина, я из 4-й школы, из 5-го Б-класса. Я мечтаю стать криминалистом, это моя мечта с детства, потому что я обожаю читать все детективов, вот все что-то связано с этим. Я вообще хотел стать дизайнером одежд, но потом я такая, нет, хочу стать криминалистом. Для того, чтобы стать криминалистом, надо больше читать, мне кажется, потому что когда будешь читать, ты будешь больше чего-то узнавать, надо источников где-то узнавать. Вот, например, даже вот у друзей моих тоже есть такая мечта была в полиции работать, и вот надо всегда будет потом пойти в полицию сначала, там разбираться, типа, как ты будешь работать. Желаю вам, чтобы ваши мечты тоже сбывались.
4: 1 июня – День защиты детей.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: О чем мечтают дети?
1: О чем мечтают дети?
2: О чем мечтают дети?
3: Меня зовут Соня, мне 11 лет, учусь в гимназии.

0: хочу стать кондитером. Ну, мне нравится эта увлекательность, там готовят всякие разные торты. Я хотела долгое время хомячка, и родители мне его подарили. Я всех поздравляю с началом лета, желаю всем провести свои летние каникулы очень хорошо, классно, на море и в поездках. Пусть ваши мечты сбываются.
1: 1 июня – День защиты детей.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд» и доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации «Костомукши». Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-4486. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, УГРН 119-001-201-663. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь и ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов стартовал. Приходите и покупайте пионы по 450 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: О чем мечтают дети?
1: О чем мечтают дети?
2: О чем мечтают дети?
3: Меня зовут Матвей. Мне 11 лет. Я учусь в школе номер 4 гимназия. Я хочу стать профессиональным футболистом. Это моя мечта с детства. Мой папа занимался футболом. Я хочу тоже заниматься футболом и стать футболистом. Я занимаюсь уже полгода, играю уже 6 лет. Мой тренер Александр Николаевич. Мне нравится у него заниматься. Но он учит новым тактикам, и мы выигрываем соревнования. Последнее соревнование мы ездили в Петрозаводск на этих выходных. Мы заняли 8 место, там были очень сильные команды. Соревнование называется «Локобол». Мы тренируемся 1,5 часа, они обычно начинаются в 17:30, а заканчиваются в 19:00. У нас смешанные тренировки с 2011 годом, 2010 и 2009 годом. Я мечтаю стать профессиональным футболистом, и чтобы добиться цели, я буду регулярно заниматься тренировками, не пропуская, и постараюсь идти к своей мечте, не бояться ничего, и вскоре я, надеюсь, стану футболистом. Пусть и все ваши мечты тоже сбываются.
4: 1 июня – День защиты детей.

0: О чем мечтают дети?
1: О чем мечтают дети?
2: О чем мечтают дети?
3: Меня зовут Рома, я учусь в 5-м Б в гимназии. Я хочу стать поваром, чтобы кормить людей вкусно и чтобы они удивлялись едой. На данный момент я могу приготовить шашлыки, сосиски. Я в детстве мечтал поехать в лагерь, и это сбылось 1 год назад. И там было очень весело и круто. Я ездил в лагерь «Шахтинский текстильщик». Это вроде на Черном море где-то. Мы там купались и веселились. Я желаю детям, чтобы они хорошо отдохнули, поездили в лагеря и на моря, куда-нибудь полететь к бабушке. Пусть ваши мечты сбывались.
4: 1 июня – День защиты детей.

0: О чем мечтают дети?
1: О чем мечтают дети?
2: О чем мечтают дети?
3: Меня зовут Прохор. Мне 11 лет, я учусь в 5-м Б-классе школы-гимназия. Больше всего я мечтаю стать ученым, географом. Меня очень интересует эта профессия. Меня чем-то цепляет. Во-первых, я буду хорошо

0: У нас в школе, как заходишь, сразу ее можно заметить, там висят лучшие ученики школы за какие-либо классы. Ну, я желаю всем, не только моим одноклассникам, провести каникулы, как они хотят. Заниматься своим делом, читать книги, если они вдруг хотят. Я желаю всем ярких, веселых каникул, чтобы сбывалось все, что вы хотите.
1: 1 июня – День защиты детей.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили «Волга» будут дешевле аналогов марки «Джили». Кроссовер «Волга К40» будет стоить от 2 миллионов 700 тысяч, седан C50 – от 2 миллионов 900. Самый крупный кроссовер К50 – от 4 миллионов 200 тысяч. Аналогичные модели «Джили» – «Preface», «Atlas» и «Manjaro» – на 400-700 тысяч дороже. «АвтоВАЗ» анонсировал вторую модель коммерческой марки «СКМ». Фургоны и микроавтобусы «М9» поступят в продажу осенью. По габаритам и грузоподъемности они крупнее уже представленных «М7» и ближе к «Газели». Сделаны на базе «Ивэко» для китайского рынка. Оснащены передним приводом и дизельным турбодвигателем. В линейке есть версия на автомате. «Москвич» новой М-серии пока не пользуется большим спросом у покупателей. Весной на учет вставали чуть больше сотни экземпляров обеих моделей в месяц. Для сравнения, более дешевых кроссоверов «Москвич-3» в апреле продали 800 штук. На заводе отреагировали на статистику сообщениями, что спрос постепенно растет. Машины выпускают по плану. Недавно в России стартовали продажи Diplo G318. Это люксовый гибридный кроссовер от концерна Чанган. Он оснащен пневмоподвеской и хорошо подготовлен для плохих дорог. В отличие от многих конкурентов, его выпускают в России. Это позитивно сказывается на цене – от 5 миллионов 600 тысяч рублей. Подробнее в тест-драйве нового Diplo G318 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

Прямо тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой,

0: О чем мечтают дети?
1: О чем мечтают дети?
2: О чем мечтают дети?
3: Меня зовут Диана. Я из 4-й школы, гимназия. Мне 12 лет. Я мечтаю о капибаре. Это животное, водный грызун. Это самый большой в мире грызун. Его можно встретить в зоопарках. И для него нужен большой вольер. И они очень милые. Я его видела в Питере, когда мы шли с родителями зоопарка. И там была капибара. Я думаю, если... Ну, скорее, не мама, папа купит, а я, если у меня будет достаточно средств, чтобы завести огромный вольер с бассейном, и как раз мне купить капибару. Мама с папой знают то, что я мечтаю о капибаре. Они над этим больше смеются, ну, как шутка. Но у меня есть такая цель к ней. Я желаю, чтобы у всех сбывались мечты.
4: 1 июня – День защиты детей.

0: О чем мечтают дети?
1: О чем мечтают дети?
2: О чем мечтают дети?
3: Меня зовут Соня, мне 11 лет, учусь в гимназии, хочу стать кондитером. Ну, мне нравится эта увлекательность, там готовят всякие разные торты. Я хотела долгое время хомячка, и родители мне его подарили. Я всех поздравляю с началом лета, желаю всем провести свои летние каникулы очень хорошо, классно, на море и в поездках. Пусть ваши мечты сбываются.
4: 1 июня – День защиты детей. Весь город на одной волне.

0: О чем мечтают дети?
1: О чем мечтают дети?
2: О чем мечтают дети?
3: Меня зовут Виктория, мне 11 лет, я учусь в школе гимназия в пятом Б-классе, занимаюсь дзюдо 5 лет. Я хочу стать стюардессой, потому что я очень люблю английский язык, у меня с ним все хорошо. Я летала на самолетах в Турцию. Особенно было страшно, когда я только в первый раз полетела в Турцию, потому что у нас самолет трёсся. Но при этом я все равно хочу стать стюардессой, потому что я себе сказала то, что я хочу ей стать, значит, я ей стану. Для этого я сначала закончу 11 классов и пойду учиться и сдавать английский, и тогда уже пойду на стюардессу. И я уверена, что моя мечта обязательно сбудется. А я желаю и вам, чтобы у вас все мечты сбылись. Всем яркого лета. Всем яркого лета.
4: 1 июня – День защиты детей.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень. Эту

вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись.

Думать уже поздно, я заблудился в четырех стенах своего дома, я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит, но твоим слезам не верит уже вся Россия. В сухом остатке

может, с кем-то повезет. Моросит дождь, дождь, ты кричишь, ты орешь, но не так хорош, я подарю любовь. Хотя ты хотела Порш, Порш, а у нас все так не всерьез,

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

сыха, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бега, я свою тайну тебе рассказал.

Станем ближе, я пел ей о любви, имея нас в виду. Но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.